0: Ну так, смотри, фу, штаны.
1: Night 4, 10-4, you can cancel status.
0: Sorry, night 4, cancel status.